0: Ребята, киси я соня,
1: киси я соня,
0: киси я соня, киси я соня, киси я соня,
1: киси я соня,
2: киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, киси я соня, ки